рыба, рыба, рыба, рыба, рыба, рыба, рыба, рыба, рыба, рыба, рыба, рыба, рыба, рыба, рыба, рыба, рыба, рыба.